Благословенная ты во имя Господне, исповедуйтесь, Господи, яко благ, яко верен.

благословения Твоего имя Господне. Исповедуйтесь, Господи, яко благ, яко век.